사망해 사망해 ялала сам гамафиа лала маска сам бенале сотра ё дали розмода самана вом сопла ма фай шоплас эненале сотра сотла ли розмода.